0: Yo, ni mani kaya ko gamia pa sonya jupari kan first na call ga dreaming mani kaya ko ka stebi. Yo, coming up next to tun mani kaya ko The Power by Snap. Magama yung radio and 88.9.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.